слушаете радиоискатель.

0: правила искателей.
1: Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря. Лев Толстой для радиоискатель.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
1: Хочу все знать.

0: Музыка искателей.
1: Андрей Петров. Вокзал для двоих.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: правила искателей.
1: Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: искатели. Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова считается одной из самых зарабатывающих спортсменок в истории. Американский Forbes даже называет точную сумму – $325 миллионов. Надо понимать, что эта цифра до сих пор растет. Маша уже несколько лет не выступает на корте, но продолжает сотрудничать с крупными брендами, снимается в рекламе, инвестирует в различные бизнесы и давно запустила собственную кондитерскую компанию «Шугарпова». Шарапова стала звездой по всему миру и самой высокооплачиваемой спортсменкой, когда в 17 лет выиграла Уимблдон. Потом она выиграла на US Open в 2006 и Australian Open в 2008. В 2012 ей покорился Ролан Гаррос, и Маша стала 10-й в истории спортсменкой, собравшей все 4 шлема. Шарапова родилась в Сибири, но играть начала в 4 года, когда семья перебралась в Сочи. Ее отец был дружен с отцом Евгения Кафельникова, и именно Евгений подарил теннисистке первую в жизни ракетку. В 6 лет ее привели на мастер-класс к Мартине Навратиловой. Та с девочкой сыграла и настоятельно посоветовала отцу ввести Машу в теннисную академию в США. Отец к совету прислушался и в 1995 году переехал с дочерью в Америку, имея только $700 в кармане. Ему приходилось даже работать мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери. Но Маша оправдала все надежды и каждый вложенный рубль. Свой первый турнир она выиграла в 13 лет и сразу получила особую награду, которую вручают самым перспективным теннисисткам. Особо отметим, что Шарапова с раннего детства живет в США, но сохраняет российское гражданство. Она выступала под нашим флагом на всех международных соревнованиях, а на Олимпиаде в Лондоне завоевала для сборной России серебро.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

легенд. Кыргызстан. У разных народов мира есть предания, рассказывающие о том, как Бог испытывал человека, проверяя его веру. Одним из таких был библейский Иов. Ему пришлось пережить все бедствия земной жизни, чтобы доказать, что он верен Богу. В Кыргызстане есть легенда об Аюбе, которому тоже пришлось пережить ужасные события. Желая убедиться в его верности, Бог послал ему множество несчастий. Сгорел дом, погибли дети, воры украли овец. Несмотря на это, Аюб остался непоколебим в своей вере. Тогда Бог наслал на него проказу. Все тело Аюба покрылось ужасными язвами. Опасаясь заразиться, люди прогнали его в горы. Аюб долгое время мерз, голодал, страдал от боли, но от веры не отказался. Наконец Бог сжалился над ним. Он велел взойти ему на вершину горы и топнуть правой ногой. Из скалы тут же брызнул фонтан горячей воды. Он топнул левой ногой. Образовался источник с холодной водой. После того, как Аюб искупался в горячей воде, а потом выпил холодной, он полностью исцелился. Убедившись в крепости его веры, Бог вернул ему все, что он потерял, включая семью, богатство и скот. После этого Аюб был объявлен святым и прожил долгую счастливую жизнь. В том месте, где святой исцелился 5000 лет тому назад, сейчас находится город Джалалабад. Он раскинулся у подножия гор Аюб-Тоо. На горе находятся Хазрет-Аюбские минеральные источники. С незапамятных времен.

0: времен сюда приходили многочисленные паломники, чтобы избавиться от золотухи, малярии, ревматизма и кожных заболеваний. Источников несколько, но только один из них считается священным. В советское время в Джалал-Абаде появился курорт, куда со всей страны приезжали тысячи желающих поправить свое здоровье. Помимо минеральной воды есть лечебные грязи. Целебную воду можно пить или принимать с ней ванны. Рядом с источниками стоит мавзолей с могилой, где похоронен святой Аюб. Возле него всегда можно увидеть паломников и туристов.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: 360. Башкортостан. Шихан Таратау.
1: Шиханом называют одиночную гору Астанец, которая высится на равнине. Со стороны может показаться, что это конус потухшего вулкана. На самом деле шиханы никакого отношения к вулканизму не имеют, поскольку сложены известняками, которые являются осадочными породами. Чаще всего известняки состоят из ископаемых раковин и скелетов морских животных. Такая форма рельефа, как шиханы, распространена в Башкортостане, а это значит, что в глубокой древности на этом месте было море. Выдающимся шиханом считается Торатау, который высится в центральной части республики. Он настолько красив, что изображен на гербах города Ишим и Ишимского района. Шихан является памятником природы и уникальным геологическим объектом, включенным в список геологического наследия всемирного значения. Его именем назван геопарк, на территории которого он находится. Вместе с цепочкой шиханов Куштау, Юрактау и Шахтау он входит в шорт-лист проекта «Семь чудес России» под общим названием «Шиханы». Название Торатау с башкирского переводится как «крепость-гора». Нижняя часть склонов покрыта растительностью, верхняя – голая. Высота над уровнем реки Белой равна 275 метрам. На западном склоне имеется несколько пещер. У подножия приютились небольшое озеро Тугар-Салган и источник с соленой водой. С геологической точки зрения Торатау является рифом Палеоуральского океана, волны которого плескались здесь 300 миллионов лет назад. На склонах Шихана произрастает около 400 видов сосудистых растений, включая 20 эндемиков. Их можно встретить только здесь. Природное разнообразие дополняет 120 видов животных. На вершине археологи обнаружили городище эпохи железа. Среди находок были амулеты с клыками медведя, серебряная бусина и другие раритеты. С горой связано множество старинных легенд. Шихан упоминается в прозе и стихах, ему посвящены песни и картины. Торатау облюбовали парапланеристы. В 1999 году был поставлен рекорд, когда Виктор Федоров стартовал с вершины Шихана и пролетел без посадки 143 километра.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: поражает все. Симметрия, сочные краски майолики, масштабы и просторы. Регистан – город в городе, который начали возводить еще в 15 веке. Сегодня он включает несколько медресе – Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, а также мавзолей шейбанидов. В огромных зданиях разместились музеи, выставки и многочисленные сувенирные лавки. В медресе Улугбека действует небольшая каллиграфическая мастерская. Мастер за небольшую плату на специальной табличке напишет арабской вязью ваше имя и пожелание. Такая табличка станет отличной памятью о посещении Самарканда. В бывшей религиозной школе действует экспозиция, посвященная астрономическим исследованиям Улугбека. Медресе Шердор можно опознать по изображению на портале барса с солнцем на спине. Точно такой же барс красуется на купюре в 200 сумов. Обязательно стоит посетить медресе Тилля-Кари. Внешние стены здания богато отделаны мозаикой и майоликой. Еще более роскошные интерьеры, где обильно использовано позолота. Особенно впечатляют михраб, ниша в стене мечети, и минбар, кафедра в мечети, обильно покрытые золотом и синей глазурью. Очень привлекательны разнообразные сувениры с национальной тематикой, которые продают в лавках под этими сводами. Глаз радует яркая керамика, пиалы, блюда, чайники, покрытые затейливым растительным или геометрическим орнаментом. Теплом веет от цветных войлочных тапочек. Атмосферу доброты создают керамические бабайчики, улыбающиеся старички в национальных халатах и тюбетейках. При посещении древних построек можно поиграть в сыщиков. Медресе, мечети и дворцы обычно называли в честь правителей или великих людей. Неизвестными оставались имена мастеров, которые создавали эти шедевры. Желание остаться в истории пересиливало страх. И зодчие вписывали арабской вязью свои имена в узоры и орнаменты, украшающие стены. Если внимательно разглядывать рисунки, можно обнаружить имя мастера.
1: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили $2500 ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Redbone. Стражи галактики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
2: «Радиоискатель».

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место –

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: искатели.
1: Композитор Максим Дунаевский много раз говорил, что одна из самых любимых его собственных песен – это «Ветер перемен» на слова Наума Олева. Песня первый раз прозвучала в мюзикле «Мэри Поппинс. До свидания». В роли няни «Само совершенство» снялась Наталья Андрейченко, в то время супруга композитора. Она была четвертой по счету женой Дунаевского, который сейчас состоит в 8-м официальном браке. Но свое имя в историю он вписал, конечно, не количеством походов в ЗАГС. Максим Дунаевский родился в 1945 году в Москве. Его родители – композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова. Они не были женаты, и Максима признали официальным сыном лишь после смерти Дунаевского-старшего. От отца он унаследовал не только фамилию, но и безусловный талант. Вначале Максим планировал карьеру композитора академических произведений, но, будучи старшекурсником, познакомился со студенческим театром «Наш дом» и пропал. Он переключил свое внимание на саундтреки для спектаклей и кинофильмов. И не зря. Дунаевский написал музыку к 75 фильмам. Самые известные из них – «Д'Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль», «Ах, водевиль-водевиль», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон». Но одаренному и энергичному Максиму Дунаевскому этого было мало. Он в 1977 году стал одним из организаторов «Виа-фестиваль». Коллектив исполнял музыку композитора, участвовал в записях саундтреков к художественным фильмам и гастролировал по стране со многими звездами того времени. После распада Советского Союза Дунаевский несколько лет жил в США, но в 1999 году вернулся на родину. Он до сих пор неустанно работает. Недавно в театре «Школа современной пьесы» вышел спектакль «Шинель пальто». В нем Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Метформин. Широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

Ни одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется

0: Радиоискатель. Нас слушают в Армавире на 106 FM.
1: Армавир – город в Краснодарском крае. В его названии явно звучат закавказские нотки. Действительно, в начале 19 века здесь компактно проживали армяне. Название своему аулу они дали в честь Армавира, первой столицы Древней Армении. Когда через аул проложили Владикавказскую железную дорогу, ему присвоили статус села, которое стало городом в 1914 году. С точки зрения географии, Армавир – это самый восточный город края. В любом городе есть люди, которыми гордятся. Армавир – не исключение. На центральной улице Ленина, неподалеку от театра драмы и комедии, проложена аллея именитых

0: провел неделю вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном. Впервые в мире принимал участие в шахматной партии «Космос-Земля». Его страстным увлечением были марки. Космонавт даже возглавлял Всесоюзное общество филателистов. А началось все в 1969 году, когда первое почтовое отправление было доставлено с Байконура на борт корабля «Союз-5», и там погашено специальным штемпелем. Так зародилась космическая почта. После каждого полета портрет самого Горбатко попадал на советские марки. В апреле 2018 года на пересечении улиц Кирова и Комсомольской появился бюст летчику-космонавту Горбатко. Его автором является скульптор Мигран Арутюнян. Место для памятника выбрали не случайно. Здесь растет платан, который 17 декабря 1969 года на память о посещении города посадил сам Виктор Васильевич.
1: Радиоискатель нас слушает.

0: Искатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: девочки смеются.
1: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: День добрый, друзья. Сегодня на повестке устойчивое выражение «хоть кол на голове тиши». Его используют, говоря про упрямцев и тех, кто невосприимчив к внешним обстоятельствам или сохраняет спокойствие в любой ситуации. Давайте разберемся, откуда взялся кол и неужели его тесали на головах каких-то бедолаг. Конечно, нет. Тесать кол – это обрабатывать кусок древесины топором, снимать верхний слой и затачивать. Делали это, как правило, на специальном пне. Топор нередко соскакивал и впивался в поверхность подставки. Оставались зарубки, трещины, выскакивали щепки. Но пню все равно, он и не такое выдержит. Со временем про людей, таких же молчаливых и спокойных в любых ситуациях, стали говорить «хоть кол на голове тиши». То есть человека, которому оно адресовано, сравнивают с безразличным пнем. Но, знаете, в наше беспокойное время такое качество может очень даже пригодиться.
0: Имеет значение.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Швейцарские армейские ножи красного цвета для того, чтобы их было проще находить, когда они падают в снег.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Восточный врач и мыслитель Ибн Сина, прозванный Авиценной, провел детство и юность в Бухаре и пишет, что книжный базар города не имел себе равных, а в одной из лавок он обнаружил манускрипт философа Аль-Фараби, который помог ему лучше постичь учение древнегреческого философа Аристотеля. Более чем вероятно, что, как и на нынешнем Востоке, владельцы книжных лавок

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3-0-79-49.
3: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
3: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
3: Больше знаешь – сильнее станешь.
5: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
1: «Радиоискатель».

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Виктор Чукарин. Удивительный человек, выдающийся спортсмен с очень непростой судьбой. Любовь к гимнастике он обрел еще в школе, поэтому после нее поступил в техникум физкультуры. В 19 лет Виктор победил на чемпионате Украины и получил звание мастера спорта СССР. Его карьера только начала набирать обороты, когда наступил 41-й год. На войну Виктор Чукарин пошел добровольцем. Но для него она растянулась надолго. Попавший в плен боец прошел через 17 немецких концлагерей, прошел через болезни, голод и нечеловеческие условия. Но лагерь не сломил спортсмена. После капитуляции Германии Виктор вернулся домой живым, хотя и совсем на себя не похожим. Но постепенно он набирал форму и продолжил учебу. Путь к чемпионству начинался сначала. После нескольких лет упорного труда и тренировок в 1948 году Виктор Чукарин стал чемпионом СССР и сохранял это звание еще 2 года. Ему принадлежит до сих пор никем не побитый рекорд в многоборье, где он набрал 118,75 баллов из 120 возможных. К началу первой после войны Олимпиады спортсмену было 31. Это солидный возраст для атлета. Соревноваться приходилось с молодыми звездами спорта. Но Чукарин был сильнее. И из Хельсинки в 52 году он вернулся 4-кратным олимпийским чемпионом. Через 4 года снова показал лучшие результаты в Мельбурне. Причем из 11 олимпийских наград у Виктора 7 золотых. За всю историю олимпийских игр лишь троим гимнастам удавалось 2 раза стать абсолютными чемпионами. Но только Виктор Чукарин имел за плечами 3 года концлагерей. После завершения спортивной карьеры Виктор Иванович вернулся в свой институт как преподаватель. В его честь одна из улиц Львова получила имя Чукарина.
0: Искатели нового.

0: Искатель. Хочу все знать. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи. Отсюда их название.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Карелии, возле города Сортавала, есть озеро Айронне. Размеры его невелики. Всего 2000 на 600 метров. Летом на берегах можно увидеть туристов, а зимой – любителей автогонок. Дело в том, что на замерзшем озере ежегодно проводят автомарафон 25 часов на льду. Задачей гонщиков является не просто наездить километры, а за 25 часов накатать как можно больше кругов. Задача не из простых, поскольку ездить приходится по льду на нешипованной резине, заднем приводе и без систем стабилизации. Протяженность круговой трассы составляет 6 километров. За время соревнований экипажи накручивают до 1500 километров. В состязаниях принимают участие как профи, так и любители. Гонщики могут быть любого возраста. Главное условие – наличие водительских прав. Для проведения автомобильных соревнований толщина льда должна быть не менее 40 сантиметров. При подготовке трассы от снега расчищается полоса шириной от 5 до 20 метров. В первом марафоне приняло участие 6 команд. Каждая включала 3-4 гонщика, которые в пути сменяли друг друга. Проект сразу

и другие сложные элементы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы на упряжках хаски и зимний кубок по прыжкам с трамплина. Формат автомарафона «25 часов на льду» уникален тем, что в мире он единственный.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сегодня расскажу про хлеб насущный. По строению и звучанию фразы понятно, что она имеет старославянское происхождение. Вернее, даже церковно-славянское. В молитве «Отче наш» есть вот такая строка: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Дословно эта строка переводится как «Хлеб наш насущный дай нам на сегодня». Местоимение «наш» со временем пропало, а словосочетание «хлеб насущный» плотно вошло в мирской язык. Сначала так называли только пищу. Позже название расширилось, и этим словосочетанием стали называть и финансовые, и материальные средства. А еще позднее к хлебу насущному добавились духовные потребности, то, без чего не может обойтись культурный человек. Сейчас мы его используем чаще всего в двух случаях. Во-первых, когда хотим обозначить минимальный необходимый для жизни набор, а во-вторых, когда говорим о базовых ценностях, о чем-то фундаментальном.
0: Имеет значение.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Более 95% лососей, которых выращивают на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
1: Ижевск знаменит оборонным производством. Неофициально его называют оружейной столицей России. Легендарный автомат Калашникова, родом из Ижевска. А началось все в 1734 году, когда у реки Кушвы на горе открыли крупные залежи железа. Гору назвали Богодатью. У ее подножия, как грибы после дождя, начали расти железоделательные заводы. Самым крупным стал Ижевский завод. Его сталь шла на оружейные заводы России. В начале 19 века было решено производить оружие на месте. Так появился Ижевский оружейный завод. Новый завод был жизненно необходим, поскольку нависла угроза войны с наполеоновской Францией. Его крестным отцом стал выпускник Петербургского высшего горного училища Андрей Федорович Дерябин. К началу Отечественной войны 1812 года в Ижевске выпустили 2000 ружей. Помимо выпуска оружия, Дерябин организовал производство инструментов для его изготовления. Это позволило уменьшить закупки инструмента за границей. Память о Дерябине в 1907 году на плотине Ижевского пруда установили памятник. Михаил Тимофеевич Калашников – второе имя, с которым ассоциируется Ижевск. Автомат его конструкции входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Выпуск автомата на Ижевском машиностроительном заводе начался в 1948 году и продолжается поныне. В общей сложности было выпущено более 100 миллионов единиц. В возрасте 94 лет гениальный конструктор умер в Ижевске. На доме, где он прожил более 40 лет, повесили мемориальную табличку. Еще при жизни памятник Калашникову установили в музейно-выставочном комплексе. Его именем назван проспект. С ижевским оружием связано имя гравера-оружейника Валентина Михайловича Белобородова. Много лет он проработал на Ижевском механическом заводе. Гравер украсил более 50 подарочных ружей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: писатель. Хочу все знать.
1: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радио «Искатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Исторический центр Бухары целиком внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе сохранилось несколько древних архитектурных комплексов, но самым впечатляющим является Пои-Калян. Комплекс возводили с 12 по 16 века. Можно представить, какие гигантские сооружения можно было построить за это время. Пои-Калян состоит из трех циклопических зданий: мечети Калян, медресе Мири-Араб и минарета Калян. Каждый из них так и просится на странице Книги рекордов Гиннесса. Мечеть Калян имеет размеры 130 на 80 метров. Это сопоставимо с футбольным полем вместе со зрительскими трибунами. Храм может вместить одновременно до 12 тысяч человек. По периметру двора тянутся крытые галереи, на которых устроено 288 куполов. В центре двора растет огромное старое дерево. Когда в мечети нет людей, чувствуешь себя песчинкой в океане. По другую сторону площади, напротив входа в мечеть, высится гигантский портал медресе Мири-Араб. Чтобы выручить деньги на ее постройку, хан продал 3000 пленных иранцев. Много веков это медресе считалось самым престижным образовательным учреждением Средней Азии. В ней преподавали известнейшие философы, писатели и поэты. Чтобы увидеть Пои-Калян во всем его великолепии, стоит подняться на минарет Калян, который считается самым высоким сооружением Бухары. Его высота достигает 46 метров. Чтобы подняться наверх по каменной лестнице, потребуются немалые усилия. Но все они с лихвой окупятся фантастическим видом. С высоты птичьего полета Бухара предстает как на ладони. С минаретом связано немало занимательных историй и легенд. Говорят, когда Чингисхан захватил город, он приказал разрушить Калян. Встав у минарета, богато украшенного орнаментом, он высоко поднял голову, и шапка упала на землю. Чтобы как-то загладить неловкость, Чингисхан громко расхохотался и сказал: «Раз уж моя шапка уважает этот минарет, пускай он останется целым». Так минарет Калян, благодаря собственной красоте и шапке императора, избежал разрушения.
0: Искатели планета.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды.
0: Хочу все знать.
1: Радио Искатель.

0: искатели. Россия.
1: Республика Коми по площади превышает Германию, которая считается довольно крупной европейской страной. А вот по числу жителей уступает в 100 раз. Столицей Коми является город Сыктывкар, который находится на юге республики. На 200 тысяч жителей приходится 4 огромных театра. Кажется, они единовременно могут вместить все население столицы Коми. Помимо этого, в городе действует более десятка музеев. Такой культурный потенциал не мог не сказаться на менталитете горожан. Жители Сыктывкара – люди воспитанные, вежливые, образованные. А город чистый. Чтобы познакомиться с основными достопримечательностями, туристам предлагают прогуляться по экскурсионному маршруту, который проходит по историческим местам. Таких мест в городе 10. В каждой точке стоит информационный щит с картой маршрута и описанием достопримечательности. В тексте имеются старые фотографии, снятые в разное время. Это очень удобно, поскольку помогает не только ориентироваться в незнакомом городе, но и позволяет совершить путешествие во времени, сравнивая, как выглядело то или иное место раньше и сейчас. Грандиозно выглядит Национальный музей Республики Коми, занимающий 3 исторических здания. В одном находится отдел природы, в другом – этнографии, в третьем – истории. Национальная галерея и Национальная библиотека размещаются в зданиях, которые тоже являются памятниками архитектуры. А еще туристы специально приходят на угол улицы Орджоникидзе и Советской улицы, чтобы полюбоваться зданием пожарного депо, напоминающим старинный замок. На стенах домов часто встречаются мемориальные таблички с надписями на двух языках – коми и русском. Выходит, выдающихся горожан в Сыктывкаре очень много. На улицах можно увидеть забавные образцы малой городской скульптуры вроде памятника букве «Э» или арт-объекта «Купеческий сундук». А еще в центре города можно подоить железную корову-кормилицу на языке коми – коми-мёс. Кто потрет ей вымя, зарядится энергией благополучия.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радиоискатель».

0: радио «Искатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: Вот чем стоит лечить.
1: Вот чем стоит лечить от морей и от гор. Веет свежестью, веет веками. Как увидишь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не обладками путь мой усеян, а облаками. Не глухим коридором уйду я, а млечным путем.
2: Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Сали и Горили.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого композитора пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером Григорием Александровым. По легенде, Дунаевский наиграл Александрову мелодию и вдохновил на создание фильма «Веселые ребята». Публика приняла фильм с восторгом, а песня «Сердце» стала застольной. После такого успеха, как принято говорить, Исаак Осипович проснулся знаменитым. Потом он написал музыку для фильмов «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Кубанские казаки» и «Дети капитана Гранта». За 6 лет было 16 кинофильмов. И часто он сам участвовал в озвучании, играл на рояле и пел. В разгар Великой Отечественной войны был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников». Много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
0: «Наши искатели»

0: Искатель. Хочу все знать. Петр любил медицину и собственноручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере хранится коллекция из 32 вырванных им зубов.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Махачкале на 99FM.
1: Махачкала. Столица Дагестана. Город относительно молод. Его основали в 1844 году в качестве укрепления. Поселение так и назвали – Петровское укрепление. Считается, что в 1722 году, во время персидского похода, на этом месте стоял лагерем Петр I. Свое нынешнее имя столица Дагестана получила в 1922 году. Махачкалой ее назвали в честь одного из организаторов советской власти в республике – Магомеда Али Дахадаева. Махач – сокращенная форма имени Магомед, а Кала означает «город», «крепость». Город раскинулся на берегу Каспия. Его территорию пересекает канал имени Октябрьской революции и две реки – Толгинка и Тернаирка. В городской черте находятся три озера – Агёль, Вузовское и Грязевое. Морской порт появился на берегу в 1870 году. Тогда город даже стали называть Петровск-портом. Махачкала четырежды занимала призовые места во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». На окраине города высится платообразная гора Таркитау высотой 745 метров. На склоне горы приютился поселок Тарки, который административно входит в состав Махачкалы. Когда-то здесь была столица хазарского каганата, а потом стояла русская крепость Бурная. До наших дней сохранился только наблюдательный пункт, сложенный из камня. На поселковом кладбище похоронен знаменитый поэт Расул Гамзатов. Гамзатов не только поэтическая визитная карточка Дагестана, но и всей страны. Песни на его стихи пели Анна Герман, Муслим Магомаев, София Ротару. Музыку для него писали Раймонд Паулс, Александра Пахмутова, Ян Френкель. Гимном прошедшей войны стала песня «Журавли» на стихи Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. В настоящее время в Махачкале действует литературный музей Расула Гамзатова. Памятник поэту установлен в центре города. После смерти поэта центральный проспект Ленина переименовали в проспект Расула Гамзатова.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет. Имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Сегодня я расскажу, откуда в русском языке взялась халява. Знаменитый этнограф и лексикограф Владимир Даль писал, что этимология слова берет начало от польского «холева» – «глинище». Именно эта часть сапога изнашивалась в последнюю очередь. Поэтому нередко сапожники, чтобы сэкономить деньги клиентов, попросту пришивали к старой халяве новую нижнюю часть. Таким образом, за сравнительно небольшие деньги люди получали крепкую обувь. За халяву же базарные воришки прятали украденные вещи, то есть те, которые достались им бесплатно. Есть еще одна хорошая версия появления халявы, которая, впрочем, не особо противоречит основной. Это толкование пришло от иудеев, которым запрещено работать в шаббат. Но владельцам скота можно было подоить коров, чтобы животные не мучились. Молоко же, правда, в этот день приносили в синагогу, где каждый мог бесплатно его взять. Выдише – халев, молоко. Соответственно, посетители храма приходили на халяву получить бесплатный продукт.
0: Имеет значение.

Радио Искатель. Хочу все знать. Древние римляне использовали одну руку, чтобы показать числа до 100, и другую, чтобы показать числа больше 100. Используя обе руки, они могли сосчитать до 10 тысяч. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Ташкент, Кыргызстан. В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды, ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и принялся безмерно баловать детей. Они жили в праздности и роскоши, ни в чем себе не отказывая и не утруждаясь делами. Прошло время. Дети выросли и превратились в злобных чудовищ. Они ссорились с родителями, угрожали, оскорбляли. Только тогда хан вспомнил завет Всевышнего, но было уже поздно. В сердцах он попросил превратить детей в птиц, чтобы они улетели как можно дальше и больше его не беспокоили. Всевышний просьбу исполнил. Куко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Куко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть невозможно. Их голоса и сейчас можно услышать в небе над горами.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Искатель. Хочу все знать. В мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету,

хочу, куда хочу,

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: опять. Я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: обитатели планета.
1: Пустыни могут быть песчаными, каменистыми, глинистыми или солончаковыми. Все пустыни объединяет одно – испаряемость воды на их территории в несколько раз превышает количество осадков. Пустыни занимают 14% суши. Самой большой считается Сахара, которая охватывает всю северную часть африканского континента. Крупнейшей пустыней Узбекистана является Кызылкум площадью 300 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью таких стран, как Италия или Польша. На русский язык название пустыни переводится как «красные пески». Песчано-каменистая пустыня ограничена Аральским морем, реками Сырдарья и Амударья, а также горами Памира-Алая и Тяньшаня. На ее территории есть не только равнины и впадины, но и небольшие горы. Тамдетау высотой 922 метра, Букантау 764 метра, Кульджуктау 785 метров и другие. Склоны гор абсолютно безжизненны. На них нет никакой растительности. Высота барханов колеблется от 3 до 30 метров, но в некоторых случаях может достигать 70 метров. Летом в Кызылкумах царит 30-градусная жара, а зимой температура может опуститься до минус 9. За год выпадает всего 200 миллиметров осадков. Пустыня богата на ценные полезные ископаемые. Возле города Заравшан находится крупное месторождение золота, а возле Учкудука добывают урановую руду. Весной украшением пустыни являются тюльпаны. Когда-то в Кызылкумах царил более комфортный климат. Об этом свидетельствуют петроглифы и руины древних городов. Большое количество петроглифов обнаружено на горном массиве Букантау и в урочище Сармышсай. Возраст наскальных рисунков превышает 4000 лет. Во времена Кушанского царства, а это более 2000 лет назад, возвели крепость Айя-Скала. Для защиты северо-восточных границ древнего Хорезма построили крепость Кызылкала. Ее 9-метровые стены не могли пробить даже мощные глинобитные орудия. Глиняная крепость Топрак-Кала служила не только военным укреплением, но и городом. Сегодня эти древние постройки напоминают необитаемые острова в безбрежном море песка и глины.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине 18 века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики, и даже на дамские шляпы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Алтайский край.
1: Белое озеро.
2: На карте России можно отыскать множество озер с названием «Белое». В Тверской области таких насчитывается 5. Столько же в Новосибирской области. В Ленинградской области еще больше – 6 штук. Лидером считается Псковская область, где таких озер целый десяток. Свое озеро Белое имеется и в Алтайском крае. Оно раскинулось на территории Куриинского района. Озеро имеет статус федерального памятника природы. Водоем имеет настолько правильную форму, что можно предположить его метеоритное происхождение. Однако геологи утверждают, что озеро образовалось в результате тектонических процессов. Длина водоема составляет 2,4 километра, ширина – 1,5 километра. Средняя глубина достигает 6 метров. Живописный южный берег сложен гранитами. Водой подпитывают ключи Озерный и Безымянный. В озере берет начало река Белая. Несмотря на небольшие размеры, озеро Белое с давних пор притягивает туристов. На берегах всегда царит атмосфера покоя и безмятежности. В центре водоема высится небольшой островок, на котором реально почувствовать себя Робинзоном. Согласно преданию, на острове тайно от императрицы Елизаветы Петровны легендарный промышленник Акинфий Демидов чеканил серебряные монеты. На Белое охотно едут рыбаки, чтобы заполучить трофеи в виде щуки, линя или гальяна. На берегу возле истоков реки Белой притулился небольшой поселок с забавным названием имени 8 марта. В 6 километрах от поселка высится гора Очаровательная, на которой есть грот, а в нем жертвенный камень. На вершине в скале выдолблены чаши, которые в древности использовали для сбора дождевой воды. Другой достопримечательностью является гора Синюха, высотой 1206 метров. На склоне имеются каменные углубления, в которых накапливается чистейшая вода из источника. На вершине стоит крест. Согласно поверью, если попить воды из святого источника, умыться из гранитной чаши, поклониться кресту и прочитать молитву, человек на целый год обретет в душе радость и покой. Гора Синюха считается местом силы.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Слышали выражение «как об стену горох»? Так говорят про упрямых людей, которым объяснять что-либо бесполезно. Все равно будут стоять на своем и не будут никого слушать. Фраза эта исконно русская. Горох в нашей стране долгое время был одним из базовых продуктов. Сытный, недорогой и вкусный. Поэтому горох на зиму заготавливали мешками. А так как вручную такое количество не очистишь, то была выработана целая технология. Спелый горох с силой бросали в стену. Стручки при ударе трескались, горошины освобождались, отскакивали от стены, при этом оставаясь неповрежденными. Поэтому про людей, которые не принимают чужих доводов, стали говорить как об стену горох. Слова отскакивают от них, не оказывая никакого влияния. Про таких еще говорят «хоть кол на голове тиши». Ну а происхождении этой фразы я расскажу в другом выпуске.
0: «Имеет значение».

Радио Искатель. Хочу все знать. Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется шприц Жанне. Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал трансплантолог Владимир Петрович Демихов. Владимир Демихов родился в 1916 году на хуторе под Волгоградом в крестьянской семье. Рано лишился отца, который погиб в гражданскую войну. И мать одна воспитала троих детей. Уже в детстве Владимир Петрович проявлял невероятную тягу к знаниям и изобретательству. В 1934 году Демихов поступил в Московский университет на биофак. Будучи третьекурсником, Владимир Петрович создал первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Собака прожила 2 часа. Это был первый шаг к будущим открытиям. Но война прервала его исследования. Демихов служил в патологоанатомической лаборатории, но в перерывах между боями продолжал думать о пересадках. Сразу после войны Владимир Петрович вернулся к экспериментам. В 1946 году Демихов пересадил собаке 2-е сердце, а затем полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Владимир Демихов первым в мире выполнил пересадку печени, легкого, разработал метод коронарного шунтирования, за которое получил государственную премию СССР в 1988 году. Особую известность принесли Демихову опыты по пересадке головы. Владимир Петрович создал 22-головых собак. Они могли двигаться, пить, видеть. Эти эксперименты потрясли мир и доказали, что возможно сохранять жизнь изолированных органов. В 1960 году вышла монография Владимира Демихова «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Книгу перевели в США, Германии, Испании. Кристиан Барнард, который выполнил первую пересадку сердца человеку, специально приезжал к Демихову учиться и называл его отцом трансплантологии. На родине же Владимира Петровича долго не признавали. В 1986 году даже закрыли его лабораторию. Владимир Демихов подарил надежду миллионам людей, доказав, что пересадка органов возможна. Он скончался в 1998 году в Москве. Сегодня его имя носит городская клиническая больница, а в столице стоит памятник великому экспериментатору.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ижевске на 87,5 FM.
1: Ижевск. Столица Удмуртии. Город раскинулся на берегах реки Иж, которая и дала ему название. В Ижевске имеется свое рукотворное море, которое скромно именуется Ижевским прудом. Искусственный водоем создали в 1760 году, когда потребовалась водная тяга для моторов Ижевского железоделательного завода. Размеры пруда составляют 12 на 2,5 километра. Глубина достигает 10 метров. В 19 веке по пруду даже ходили пароходы. Климат в Ижевске умеренно континентальный. Это означает короткое теплое лето и длинную морозную зиму. Возможно, снежные зимы и обусловили появление на мировом спортивном небосклоне лыжницы Галины Кулаковой. В 1962 году она окончила Ижевское педагогическое училище и работала инструктором физкультуры. Спустя 6 лет Галина уже выступала в составе сборной СССР, участвовала в крупнейших международных соревнованиях. Кулакова четырежды становилась чемпионкой Олимпийских игр. Ее имя гремело по всему миру. Сейчас Галина Алексеевна является почетным гражданином Ижевска. Ижевск является родиной другого выдающегося спортсмена. Международный гроссмейстер Алексей Чижов 10 раз становился чемпионом мира по стоклеточным шашкам. ФМЖД – так на русском языке звучит аббревиатура Всемирной Федерации Шашек. Так вот, Чижов стал первым в мире обладателем звания «Доблесть ФМЖД». В 1976 году Алексей начал заниматься шашками в спортклубе, а спустя 12 лет стал международным гроссмейстером. Сейчас в городе действует детско-юношеская спортивная школа по шашкам, которую называют «Школой Чижова». В Ижевске проживают представители 100 национальностей. Не случайно визитной карточкой города является «Монумент дружбы народов». Его установили на берегу Ижевского пруда в честь 400-летия вхождения Удмуртии в состав России. Монумент даже номинировался на конкурс «Семь чудес России». За сходство с парой лыж, поставленных вертикально, в народе его прозвали «лыжами Кулаковой». Это случилось после того, как легендарная ижевчанка завоевала 3 золотых медали на Олимпиаде в Саппоро.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Искатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: радиоискатель.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

Первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя 3 года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Приветствую вас, друзья! Сегодня расскажу про слово «халат». Да-да, про тот самый, который мы надеваем после душа и умудряемся занашивать до дыр. А ведь когда-то халат был далеко не домашней одеждой. Слово это пришло в русский язык из турецкого, куда, в свою очередь, перекочевало из арабского. Состояло оно из двух частей «хл» – «ат» и переводилось как «почетная одежда», пожалованная ханом или султаном. В Индии, кстати, со временем халатом стали называть любую материальную награду. Халат был верхней уличной одеждой, которую носили поверх повседневного костюма. Он, как и его современный потомок, имел длинные полы, не имел застежек и носился на запах, фиксируемый ремнем или завязками. В европейскую моду халат перекочевал где-то в 17 веке. Примерно в то же время он попал и в Россию. Носили его люди знатные, исключительно мужчины. Так как такой тип одежды не сковывал движений и был очень удобен, то он очень быстро вытеснил камзол, особенно в домашнем обиходе. И постепенно дорогая и почетная одежда превратилась в домашнее одеяние, в котором гостям выйти не всегда прилично.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: писатели. Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Сергей Александрович Скуратов. Сергей Скуратов родился в Москве в 1955 году в семье военного летчика. Параллельно с учебой в школе Сергей Александрович занимался в художественной студии, а после поступил в Московский архитектурный институт. Окончив мархи в 1979 году, Скуратов прошел путь от рядового архитектора до руководителя собственного бюро, которое основал в 2002. Сегодня Сергей Скуратов «Акитектс» – одна из самых влиятельных архитектурных мастерских России. Сам Сергей Александрович до сих пор рисует эскизы от руки, считая, что никакой планшет не заменит величайшего соблазна творчества – карандаша и бумаги. При этом проекты Скуратова задают тренды на десятилетия вперед. Первые же постройки Сергея Скуратова в Бутиковском переулке, жилые комплексы из кирпича и меди, произвели революцию на московском рынке жилья. Вместо привычных колоннад и башенок Сергей Александрович предложил строгий благородный модернизм. Несколько его работ вошли в коллекцию Музея архитектуры имени Щусева, а небоскреб на Мосфильмовской попал в пятерку лучших в мире по версии престижной премии. Каждый проект Сергея Скуратова – это диалог с городом. Знаменитые здания на Краснопресненской набережной Сергей Александрович сделал нарочито спокойными, чтобы они мягким экраном прикрыли хаотичную застройку Москвы-Сити. А в садовых кварталах Скуратов впервые в Москве убедил застройщика отдать часть территории городу с кафе, магазинами и общественными пространствами, которые невозможны на закрытой территории. Сегодня этот прием становится нормой. Сергей Александрович виртуозно работает с материалами. Он первым привез в Москву юрский мрамор. Для своих домов заказывал больше 150 видов кирпича. Сегодня Скуратов тяготеет к мономатериальным решениям, сравнивая дом из каррского мрамора с огромной скульптурой. Сергей Скуратов. Профессор Международной академии архитектуры, член правления Союза московских архитекторов, лауреат множества профессиональных премий. Его проекты выставлялись на Венецианской биеннале, в музеях Берлина, Лондона, Штутгарта. Сам Сергей Александрович не любит громких эффектов. Здания с яркой внешней пластикой, уверен он, устаревают за 10-20 лет. Настоящая архитектура – та, что раскрывается постепенно, через материал, фактуру и точное попадание в контекст. Именно такую архитектуру создает Сергей Скуратов.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В период наивысшего расцвета арабской государственности многие высокие должности зачастую открыто продавались. И было весьма трудно отличить такую покупку от элементарной взятки. В 994 году вокруг иранской канцелярии халифата после смерти наместника разгорелась нешуточная и недостойная по свидетельству хронистов спекуляция. Правителем империи был назначен некий преемник. Тогда другой, более высокопоставленный чиновник предложил за эту должность 8 миллионов дирхемов. Назначенный предложил 6 миллионов, чтобы его оставили на этом посту. Повелитель великодушно скостил обоим по 2 миллиона дирхемов и назначил обоих визирями, положив в карман 10 миллионов. Оба должны были сидеть на одной скамье и коллективно подписывать документы. Вдвоем они собирали все налоги. А когда дело касалось войны, бросали жребий, кому предводительствовать войском. Однако такое двоевластие продлилось недолго. Во время военного похода один приказал убить другого.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самая быстрая в мире птица – сапсан. Его рекорд – полет со скоростью более 200 км в час. Во время пикирования сапсан разгоняется до 389 км в час. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Главным достоянием Коми является первозданная живописная природа. Неспроста в конкурсе «Семь чудес России» от республики участвовали плато Мань-Пупунёр и заповедная река Щугор. В эти места едут романтики и ценители активного отдыха. Чтобы с головой окунуться в природу и ощутить национальный колорит, стоит съездить в древнее село Ыб, которое находится на берегу реки Сысала в 50 километрах от Сыктывкара. Впервые село упоминается в документах в 1586 году. Ыб включает 13 деревень, которые стоят на 7 холмах. В окрестностях села известно 16 святых источников, у которых поставлены часовни. Эти места хорошо известны палеонтологам, поскольку в обнажениях на берегу Сысалы часто находят окаменевшие кости ихтиозавров, плезиозавров, а также белемниты, которых называют «чертовыми пальцами». Возле села Ыбы в местечке Сёрт находится этнографический парк «Финноугорья». Он раскинулся на вершине холма, откуда открывается пасторальный вид на бескрайние Коми просторы до самого горизонта и село с церквушкой. Такие виды называют открыточными. Эти места являются малой родиной Коми, Ижор, Манси, эстонцев, финнов и даже венгров. В парке можно не только узнать, но и посмотреть, как жили и чем занимались в старину Коми. На обширной территории размещаются веревочный парк Вёрсатуй, лучное арбалетное стрельбище, детская площадка, мост поцелуев и чум оленевода, где проходят мастер-классы. На одном из занятий можно узнать старинные секреты клевого клева, которые сделают любую рыбалку удачной. Есть площадка для саамского футбола. На событийном кругу проходят праздники и национальные игры. Во время экскурсии по сказочной тропе можно заглянуть в традиционный дом Коми и баньку по-черному, узнать, какие животные обитают в местной тайге, побывать в доме жутковатой бабы Йомы, так Коми называют бабу-ягу. На тропе есть полоса препятствий и колодец желаний. Финалом экскурсии является кормление лося Макса. Рогатый абориген обожает морковь и капусту. Пакетики с кормом продают в визит-центре.
1: Искатели. Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Население городка Уитир на Аляске составляет 217 человек. Практически все они живут в одном 14-этажном доме, когда-то служившем казармой. В этом же доме располагаются все необходимые организации. Кабинет мэра, больница, полиция, почта, магазин, комната методистской церкви. Школа расположена отдельно, но соединена с домом теплым переходом. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: имеет значение.
1: Привет, друзья! Сегодня расскажу про русское просторечное выражение «хоть бы хны». Его употребляют в отношении к малоэмоциональным людям. Человеку рассказывают что-нибудь грустное, захватывающее или даже страшное, а он хоть бы хны. Можно еще добавить «и ухом не ведет». И если смысл выражения в целом понятен, то вопросы вызывает таинственное слово «хны». Есть три варианта ответа. Первый – это производное от «хныкать», то есть человек даже не всплакнул. Второй – «хны» – это звук храпа, то есть человек даже не всхрапнул. А третий, на мой взгляд, более вероятный – «хны» обозначает любой невнятный, неясный звук, издаваемый в ответ на обращение. То есть человек даже не хмыкнул. Если хотите представить такого персонажа получше, вспомните кавказскую пленницу Гайдая, а вернее сцену, где трусу, балбесу и бывалому ставят уколы со снотворным. Вот бывалому как раз от этих манипуляций было хоть бы хны.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Не более 6 месяцев займет у вас путь на автомобиле до Луны, если вы будете передвигаться со скоростью 95 км в час.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск обычно ассоциируется с партизанами. Однако в биографии города есть немало историй о знаменитых летчиках. В сквере у Дворца культуры Брянского машиностроительного завода стоит бронзовый бюст летчика-истребителя Павла Камозина. Во время войны уроженец Брянска лично сбил 35 самолетов противника, за что дважды получил звание Героя Советского Союза. Имя Камозина носит улица, авиационно-спортивный клуб и школа, где действует музей героя. Ежегодно в Брянске проводится мемориал по спортивной борьбе имени героя Павла Камозина. С Брянском связано имя легендарного Чкалова. Летчик приехал в город в декабре 1927 года. Тогда здесь базировалась 15-я авиационная бригада. В то время Чкалов еще не был широко известен. Во время перелета из Гомеля в Брянск он был ведомым. Ведущий вел звено на предельно низкой высоте, порой спускаясь до 5 метров. Чкалов врезался в провода линии электропередач и потерпел крушение. Возможно, он хотел пролететь под проводами, повторив свой рискованный ленинградский трюк пролета под Троицким мостом, но что-то не рассчитал. За воздушное лихачество летчик был осужден на 1 год и заключен в брянскую тюрьму. По ходатайству Ворошилова через месяц Чкалова освободили. Сейчас в Брянске именем летчика названа улица. Весной 1966 года в Брянск приезжал Гагарин. Тогда он был кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и встречался в городе с избирателями. Спустя 48 лет на проспекте Гагарина появился памятник первому космонавту планеты Земля. На церемонию открытия звездного городка приехали знаменитые космонавты Алексей Леонов, Сергей Крикалев, Виктор Афанасьев и другие. В рамках церемонии состоялся сеанс связи с МКС и авиашоу в исполнении русских «Витязей». Памятник получился очень живым. Гагарин изображен в военной шинели с погонами майора. Именно так он выглядел, когда после полета в космос шел на доклад к Хрущеву. Даже шнурок на правом ботинке развязался и болтается. Все так и было во время исторического доклада.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить план.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатели. Вы слушаете «Радио Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Исаак Ньютон, физик, для радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труп, слова, которые...

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: есть он и она.
1: Радиоискатель.
2: Хочу
1: все знать.
3: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: души и жизнь, моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе.

0: правила искателей.
1: В спорте ни в коем случае нельзя останавливаться. Когда соперники равны, результат может оказаться случайным. Надо быть на голову выше. Анатолий Тарасов. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать.
1: Радио Искатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: Правила искателей.
1: Когда успех – это результат долгой борьбы, трудностей, неудач, когда он становится справедливым завершением актерской судьбы, тогда он – награда и счастье. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Хочу все знать.
1: В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: Правила искателей.
1: Чтобы стать справедливым, нужно для начала быть добрым. А это значит понять, что все люди ошибаются.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток. Хочу все знать. Слушайте «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если знаешь, за что любишь, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: по-прежнему.
1: Радио «Искатель».
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Почаще предъявляйте себе претензии. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Не одинаково ложь, не одинаково и правда. Владимир Даль для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните

И Музетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».